сообщил себе промотивное, а в связи с тем, что у нас это уже морг на трав еще, наверное, произвестие авиалокал. И люди, а морг еще не могут отца, отца морг себе, а он не фер, как и не фат, как и не отца морг себе, пара на лима. А, for example, бахморка, айханека, обе друга из Бетанга, Белуга, отца морг себе, селок на лима, не то было, пая мунту камеру бей, и после того, когда мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даре, пау, адубус,

ответа со всевышними промотивами осуществлялись вот у нас это уже морг на траву еще, наверное, поизвестила аэролокал. И были морг шинами на кассе, а там морг сирен, а он нам фир, как и я фатфатин, и а там морг сирен, парад на лимар. А, for example, бахморка, айханека, обе друга из Ватанга, Белуга, а там морг сирен, наверное, удар лавоста. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как морг сирен, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю,

0: Кирексина тама вагаде, бахаде мата сирита тхимфал, но ние боле афета гавата, сауди, бахумда сирина пуза, бакки нибисина.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.